0: ᱪᱤᱠᱤᱱ ᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱮᱭᱟᱢ ᱫᱚ ᱢᱟᱨ ᱟᱭᱟᱨ ᱯᱟᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱞᱮᱭᱟ ᱵᱩᱥᱩ ᱪᱟᱥ ᱨᱮ ᱞᱟᱯᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱵᱟᱢ ᱯᱚ ᱤᱨᱟᱜ ᱛᱟᱯᱛᱟ ᱮᱱᱫᱩᱨᱮᱱ ᱛᱮᱭᱟᱢ ᱫᱚ ᱢᱟᱨ ᱟᱭᱟᱨ ᱯᱟᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱞᱮᱭᱟ ᱵᱩᱥᱩ ᱪᱟᱥ ᱨᱮ ᱞᱟᱯᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱵᱟᱢ ᱯᱚ ᱤᱨᱟᱜ ᱛᱟᱯᱛᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱪᱟᱱᱟᱢ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱥ ᱟᱠᱮᱱ ᱪᱤ ᱮᱱᱠᱟᱱ ᱪᱤ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱵᱟᱢ ᱯᱚ ᱤᱨᱟᱜ ᱛᱟᱯᱛᱟ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱪᱟᱱᱟᱢ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱥ ᱟᱠᱮᱱ ᱪᱤ ᱮᱱᱠᱟᱱ ᱵᱩᱥᱩ ᱪᱟᱥ ᱨᱮ ᱞᱟᱯᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
1: ᱢᱚᱦᱚᱨᱚᱱ ᱥᱤᱝ ᱫᱮᱣᱜᱟᱢ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱚᱦᱚᱨᱚᱱ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱯᱮ ᱛᱮ ᱥᱩᱯᱩᱨᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
1: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
0: ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱛᱟᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱡᱮᱱᱮ ᱛᱮ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱟᱴᱠᱟᱨᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱜᱮᱛᱟᱭ ᱛᱮ ᱵᱩᱥᱩ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱥ ᱮᱛᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱯᱷᱟᱭᱫᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱞᱮᱠᱟᱧ ᱟᱴᱠᱟᱨ ᱠᱮᱫᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱪᱷᱤᱱᱟᱜ ᱵᱤᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭ ᱛᱟᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨᱟᱹᱧ ᱵᱮᱱ
1: ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱵᱟᱵᱟ ᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱮᱭᱟ ᱪᱟᱱᱟᱜ ᱵᱩᱥᱩ ᱫᱚ ᱩᱨᱤᱡ ᱠᱚ ᱵᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱯᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱮᱵᱚ ᱵᱟᱜᱮᱛᱟᱭ ᱥᱩᱯᱩᱨᱮ ᱫᱚ ᱮᱱᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱩᱥᱩ ᱟᱜᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱚᱨᱚ ᱤᱱᱠᱟᱢ ᱵᱚ ᱵᱟᱭᱛᱤ ᱟᱵᱚ ᱱᱟᱢᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱩᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱪᱟᱥ ᱠᱚ ᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱫᱟᱹᱭᱭᱟ ᱵᱩᱥᱩ ᱦᱩᱭᱛᱮ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱮᱱᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱩᱥᱩ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱠᱟᱴᱤᱝ ᱠᱮᱛᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱭᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱴᱟᱞᱟᱭᱤᱡ ᱠᱮᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱩᱫ ᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱫᱟᱹᱭᱭᱟ ᱮᱱᱨᱮ ᱩᱫ ᱡᱟᱝ ᱠᱚ ᱦᱮᱨ ᱠᱮᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱤᱱᱠᱟᱢ ᱵᱚ ᱠᱟᱢᱟᱣ ᱫᱟᱹᱭᱭᱟ
0: ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱢᱚᱨᱮ ᱱᱚᱵᱚ ᱤᱱᱟᱹᱧ ᱤᱱᱟᱹᱧ ᱟᱫᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱩᱫ ᱫᱚ ᱠᱟᱦᱟ ᱡᱟᱝᱟᱱᱟ ᱦᱮᱸ ᱮᱱᱫᱚ ᱫᱚ ᱩᱫ ᱡᱟᱝ ᱚᱠᱚᱱᱟ ᱮᱛᱮ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱮᱛᱮ ᱚᱵᱟᱣᱟ
1: ᱩᱫ ᱡᱟᱝ ᱫᱚ ᱠᱟᱡᱟᱝᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱩᱰᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱩᱫ ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱭᱭᱚᱜᱼᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱮᱱᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱵᱚ ᱩᱫ ᱡᱟᱝ ᱮᱥᱩᱯᱩᱨᱮ ᱥᱮᱞᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱮᱱᱠᱚ ᱛᱟᱭ ᱛᱮᱵᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱫᱟᱹᱭᱭᱟ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴ ᱨᱮ ᱮᱥᱩᱯᱩᱨᱮ ᱩᱫ ᱡᱟᱝ ᱠᱚ ᱟᱠᱷᱨᱤᱧ ᱛᱟᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱡᱮᱭᱥᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱩᱵᱽᱱᱮᱥᱥᱚᱨ ᱯᱟᱭ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱟᱝ ᱠᱚ ᱮᱱᱛᱟᱭ ᱛᱮᱵᱚ ᱢᱟᱜᱟᱣ ᱫᱟᱹᱭᱭᱟ ᱴᱟᱴᱟ ᱠᱚ ᱮᱛᱮᱨ ᱱᱟᱢᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱛᱟᱭ ᱛᱮᱵᱚ ᱢᱟᱜᱟᱣ ᱫᱟᱹᱭᱭᱟ ᱟᱜᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱵᱚ ᱥᱟᱱᱟᱝ ᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱚ ᱵᱟᱹᱭ ᱫᱟᱹᱭᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱡᱚᱠᱷᱟᱡ ᱮᱱᱚᱜ ᱞᱮ ᱮᱛᱮ ᱵᱟᱣ
0: ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ
1: ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱤᱭᱟᱹ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱫᱚ ᱱᱤᱱᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱮᱛᱮ ᱵᱩᱥᱩ ᱩᱭᱛᱮ ᱩᱫ ᱵᱤᱱ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮᱱᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨᱟᱹᱧ ᱵᱮᱱ
1: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞᱟ ᱵᱩᱥᱩ ᱞᱤᱧ ᱟᱹᱣᱞᱤᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱞᱚᱴ ᱞᱤᱧ ᱟᱹᱣᱞᱤᱭᱟ ᱵᱟᱦᱟᱨᱮ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱟᱵᱚ ᱟᱜᱟᱞ ᱵᱟᱜᱟᱞ ᱠᱚᱭ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱦᱚᱡᱚ ᱞᱤᱭᱟ ᱩᱥᱠᱮ ᱵᱟᱫ ᱤᱱᱟᱹ ᱳᱭᱮᱥᱴᱟᱨ ᱢᱟᱥᱨᱩᱢ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱯᱮᱰᱤᱥᱴᱨᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱩᱥᱩ ᱩᱫ ᱟᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱩᱥᱩ ᱩᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱩᱥᱩ ᱩᱫ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱤᱡᱮᱱ ᱨᱮ ᱚᱢᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱤᱱ ᱟᱜᱟᱨ ᱵᱚ ᱥᱟᱱᱟᱝ ᱚᱜ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱯᱷ ᱥᱤᱡᱮᱱ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱚᱢᱚᱱ ᱤᱪᱷᱟᱹ ᱛᱟᱭᱭᱟ
0: ᱡᱟᱪᱤ ᱢᱤᱛᱤᱝ ᱨᱮᱭᱚ
1: ᱤᱭᱟ
0: ᱜᱟᱢᱟ ᱫᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱵᱩᱥᱩ ᱩᱫ ᱫᱚ ᱚᱢᱚᱱᱚᱜᱼᱟ
1: ᱤᱭᱟ ᱜᱟᱢᱟ ᱫᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱚᱢᱚᱱᱚᱜᱼᱟ ᱞᱮᱠᱤᱱ ᱟᱵᱚ ᱟᱜᱟᱨ
0: ᱵᱩᱥᱩ ᱩᱥᱩᱭᱟ ᱚᱨ ᱫᱚ
1: ᱤᱭᱟ ᱵᱩᱥᱩ ᱩᱥᱩᱭᱟ ᱚᱨ ᱫᱚ ᱟᱜᱟᱨ ᱤᱱᱠᱟᱢ ᱟᱜᱟᱨ ᱯᱩᱨᱟᱹᱱ ᱵᱟᱭᱭᱮ ᱢᱮᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱯᱷ ᱥᱤᱡᱮᱱ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱭᱟ ᱨᱮᱴ ᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱭᱟ ᱰᱤᱢᱟᱱᱰ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ
0: ᱤᱭᱟ
1: ᱮᱱᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱵᱚ ᱯᱷᱟᱨᱣᱟᱨᱤ ᱛᱮᱵᱚ ᱥᱴᱟᱨᱴ ᱫᱟᱭᱭᱟ ᱵᱩᱥᱩ ᱤᱭᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱮᱱᱫᱚ
0: ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱮ ᱵᱟᱭᱤ ᱛᱚ ᱵᱚ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭ ᱛᱚ ᱵᱚ
1: ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ 2 ᱯᱷᱤᱴ ᱨᱮ ᱥᱟᱭᱤᱡ ᱨᱮ ᱠᱟᱴᱤᱝ ᱦᱮᱛᱚ ᱵᱚ ᱡᱚ ᱞᱚᱴ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
0: ᱤᱭᱟ
1: ᱩᱥᱠᱮ ᱵᱟᱫ ᱯᱷᱤᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱨᱟᱛ ᱵᱷᱟᱨ 12 ᱜᱷᱟᱱᱴᱟ
0: ᱤᱭᱟ
1: ᱤᱱᱟᱹ
0: ᱜᱚᱴᱟᱱᱤ
1: ᱜᱚᱴᱟᱱᱤ ᱫᱚ 12 ᱜᱷᱟᱱᱴᱟ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱵᱚ ᱛᱩᱯᱩᱛᱟ ᱮᱠᱴᱩ ᱦᱟᱣᱫᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟ ᱨᱮ
0: ᱤᱭᱟ
1: ᱩᱥᱠᱮ ᱵᱟᱫ ᱮᱱᱨᱮ ᱵᱞᱤᱪᱤᱝ ᱯᱟᱣᱰᱟᱨ ᱱᱮᱛᱮ ᱪᱩᱱᱟ
0: ᱤᱭᱟ
1: ᱢᱤᱥᱤᱱ ᱚᱛᱟ ᱟᱵᱚ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱮᱱᱨᱮ ᱵᱮᱠᱴᱮᱨᱤᱭᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱴᱟᱱᱩ ᱠᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ
0: ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱮᱢᱟᱛᱮᱵᱚ 1 ᱠᱤᱞᱳ ᱞᱮᱠᱟ
1: ᱠᱟᱜ 1 ᱠᱤᱞᱳ ᱫᱚ ᱠᱟᱜ ᱢᱩ ᱟᱭᱱᱟ ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ 200 ᱜᱨᱟᱢ 300 400 ᱜᱨᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚ ᱮᱢ ᱫᱟᱭᱭᱟ ᱫᱟᱜ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ
0: ᱤᱭᱟᱹ ᱥᱩᱠᱩᱞ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱛᱮᱭᱟ ᱪᱩᱱᱟ
1: 1000 ᱞᱤᱴᱟᱨ ᱨᱮ 200 ᱜᱨᱟᱢ ᱪᱩᱱᱮ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱥᱩᱠᱩᱞ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱛᱮᱭᱟ ᱪᱩᱱᱮ
1: ᱠᱟᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱩᱣᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱚ ᱞᱩᱸᱰᱮ ᱫᱟᱭ ᱛᱮᱭᱟ ᱞᱩᱸᱰᱮ ᱛᱮᱭᱟ ᱮᱱ ᱪᱩᱱᱮ ᱦᱚᱸ ᱰᱟᱞᱟᱣᱟ
0: ᱤᱭᱟᱹ
1: ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱮᱠᱴᱩ ᱰᱷᱮᱞᱟ ᱰᱷᱮᱞᱟ ᱵᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴ ᱨᱮ ᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱱᱟ
0: ᱫᱮᱨᱤᱛᱮᱭᱟ
1: ᱫᱮᱨᱤᱛᱮᱭᱟ
0: ᱤᱱᱟᱹ
1: ᱱᱚ ᱰᱟᱞᱟᱣ ᱫᱟᱭ ᱡᱚ
0: ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱟᱪᱤ
1: ᱤᱭᱟᱹ ᱱᱮᱛᱮ ᱯᱞᱟᱥ ᱵᱞᱤᱪᱤᱝ ᱯᱟᱣᱰᱟᱨ
0: ᱵᱞᱤᱪᱤᱝ ᱯᱟᱣᱰᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱛᱟᱵᱚ
1: ᱵᱞᱤᱪᱤᱝ ᱯᱟᱣᱰᱟᱨ ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ 200 ᱜᱨᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱪᱤᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ
1: ᱤᱱᱟᱹ ᱡᱮᱥᱮ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱚ ᱠᱤᱴᱟᱱᱩ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱩᱫ ᱠᱟᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱮ ᱢᱟᱭᱥᱮᱞᱤᱭᱟᱢ ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱟᱹᱱᱤ ᱠᱟᱠᱚ ᱨᱟᱱᱤᱝ ᱪᱮᱭᱟ ᱮᱱᱠᱩ ᱜᱚᱡ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱚ ᱵᱮᱠᱴᱮᱨᱤᱭᱟ ᱠᱤᱴᱟᱱᱩ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱮᱱᱠᱩ ᱜᱚᱡ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱩᱱᱮ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱵᱞᱤᱪᱤᱝ ᱯᱟᱣᱰᱟᱨ ᱡᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ
0: ᱫᱟ ᱵᱩᱥᱩ ᱩᱨᱤᱭᱚ ᱛᱨᱟᱝ ᱟᱪᱤᱫᱩ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ
1: ᱤᱭᱟ ᱵᱩᱥᱩ ᱩᱨᱚ ᱡᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱥᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱥᱩᱯᱩᱨᱮ ᱮᱱᱠᱩ ᱮᱱᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱟᱣ
0: ᱥᱟᱯᱟᱣ ᱠᱟᱪᱤ
1: ᱤᱭᱟ ᱩᱥᱠᱮ ᱵᱟᱫ ᱤᱱᱟ ᱨᱟᱛ 12 ᱜᱷᱟᱱᱴᱟ